Чем мерзкий, а где он мне все это? Зачем приехал я на этот глупый бал? Зачем? Я не прошу, а не беру службу эту. Ухаживать он мне пришел.